0: Hungarian web radio station.
1: Super DJ Radio.
2: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,

0: подъем.
1: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Атлантис.